Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: песню прямо сейчас.
1: loveradio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Snoop Dogg ищет дегустатора мороженого за 10 тысяч долларов в месяц. Причем работать можно удаленно, опыт не требуется, а из навыков нужно хорошо разбираться во вкусах, отслеживать гастрономические тренды, ну и придумывать новые вкусы, конечно же. Звучит, будь то сливочный пломбир, тает во рту вкусно, сладко, кайфово. Интересно, кстати, Snoop Dogg пробовал нашу лакомку? Может быть, предложить ему за 10 тысяч зеленых? Авось прокатит.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, пау Сбербанк.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
2: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
3: 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 7 часов утра.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Доброе утро, среды. Меня зовут Сергей Сорокин. Впереди целых 4 часа с красавцами Love Radio. Как вы просыпались сегодня? Дайте угадаю. В 6 утра, верно? Думаю, что да, ведь в 7 нужно уже выйти из дома, а к 8 учащимся надо быть в учебном заведении, ну и вам дальше еще на работу нужно отправиться. А как вы хотели? Начался 6-7 учебный год, так что шестерки и семерки нам с вами будут встречаться часто. С этим давайте смиримся. В первый класс, кстати, сегодня отправились дети, родившиеся в 2019-м. Ну, так, для справки, в этом же году вышли «Мстители. Финал», «Джокер», закончилась «Игра престолов». И, кстати, до сих пор ее не посмотрел. Наверное, уже не стоит начинать. Ну и в том же 2019-м Билли Айлиш выпустила свой самый успешный трек «Bad Guy». Музыки сегодня в эфире Love Radio будет, как всегда, много, на любой вкус. В ближайшие 15 минут просыпаться будем под Нюшу и ее Амора, под Оливию Адамс и ее «Fool Me Once», а прямо сейчас Ave Meet Me in the Dark в эфире Love Radio.
1: Красавцы Love Radio.

0: ищем, набираем в плейлист классные треки и запускаем их на полную громкость. Соседи, кстати, тоже смогут проснуться и, возможно, даже скажут тебе спасибо. Пользуйся и делай это осторожно. Уже в ближайшее время расскажу, кому сегодня очень важно найти поддержку единомышленников. А чуть ранее в эфире Love Radio Costa La Costa, Cherry Lady, и еще послушаем Timber City, Self Aware.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Трип. Переходим к звездному прогнозу на сегодня.
1: Овны.
0: Будьте готовы к неожиданностям. Они могут изменить вашу рутину.
1: Тельцы.
0: Сегодня ваша энергия активирует окружение. Не стесняйтесь вести за собой.
1: Близнецы.
0: Вселенная готовит для вас череду невероятных сюрпризов.
1: Раки.
0: Осторожность в словах сегодня особенно важна. Имейте это в виду.
1: Львы.
0: Ваша жизнь полностью изменится, если вы откроетесь новым идеям.
1: Девы.
0: Не бойтесь общаться, знакомства откроют неожиданные двери. О как.
1: Весы.
0: Если возьмете на себя инициативу в проекте, то результаты вас просто поразят.
1: Скорпионы.
0: Поставленные перед вами задачи легко решаются. Главное, вперед.
1: Стрельцы.
0: Не забывайте делиться своим мнением, ваш голос очень важен.
1: Козероги.
0: Так-так, стремитесь к стабильности, и вскоре вы получите заслуженные плоды.
1: Водолеи.
0: Ваша уверенность будет служить вам компасом в сложных ситуациях.
1: Рыбы.
0: Ну и рыбы, ищите поддержку у единомышленников. Вообще, думаю, что не только сегодня этот совет актуален, и не только для рыб. Поддержка важна для каждого.
2: Старт Трип.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.
5: 38 тысяч рублей. Цирконевая коронка с обточкой и фиксацией 10 900. Акриловый протез под ключ 17 900. Световое отбеливание 9 900 рублей. Записаться на бесплатную консультацию можно по телефону 8 495 236 75 75 или скачать приложение «Стоматология номер 1». 0 плюс. Имеются противопоказания. Необходимо получить консультацию специалиста.
6: «ЛАВ» радио. Реклама. Телефон в Москве. 8 495 925 33 17.

0: Love Radio.
1: Уже 2 сентября, и школьные новости пока продолжают заполнять повестку на фоне наших, наших, в принципе, побед наших киберспортсменов в топовых мировых чемпионатах. Поступило предложение, которое призвано подогреть интерес детей к школе. Counter-Strike и Dota хотят включить в школьную программу. В Госдуме уже поддержали эту идею. Киберспортивные дисциплины, по мнению авторов инициативы, будут способствовать творческому развитию детей. Ну да. Наконец-то можно будет сказать учителю: я не залипал в контру и доту, я творчески развивался, совершенствовал, так сказать, свою креативность. Продолжаем просыпаться с красавцами Love Radio. Уже в следующем часе обсудим тему нашего форума. Нужно ли супругам знать пароли друг друга? Ну или даже если вы только-только начали отношения, нормально ли предоставлять пароли партнеру? 8-915-300-106-6. Пишите, что думаете на эту тему в Max Love Radio. А я пойду запишу кружок в наш канал. Там тоже оставляйте свое мнение и свои комментарии. И про музыку не забываем. Через 2 минуты Алок и Халид. Dive into me в эфире Love Radio.
0: Реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от 1 минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
4: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
5: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователям МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: автора сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Новости прямо сейчас. ВБ «Озон» и «Яндекс.Маркет» запустили опцию оплаты товаров цифровыми рублями. Покупателю нужно зайти в приложение и выбрать новый формат расчета. Напомню, цифровой рубль – это третья форма национальной валюты в дополнение к наличной и безналичной. Открыть цифровой кошелек со вчерашнего дня можно в 12 крупнейших банках нашей страны. В России почти нет смартфонов, которые способны работать в наших сетях 5G, сообщили «Известиям» участники рынка и эксперты. Подавляющее большинство телефонов не поддерживает диапазон, который госкомиссия выделила операторам для развития связи пятого поколения. При этом компаниям также разрешили использовать для 5G частоты, что ранее применялись в сетях LTE. Однако в таком формате скорость мобильного интернета увеличивается незначительно. А Мэтью Перри снимут документалку. В ней расскажут о жизненных трудностях актера и о том, как он стал звездой сериала «Друзья». В шоу покажут интервью с сестрой знаменитости и его близкими. Даты выхода у проекта пока нет. Селена Гомес и Бенни Бланко отправились на романтические каникулы. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». За границей выпустили зубную щетку, которая может вести прямую трансляцию изо рта. У новинки есть камера с искусственным интеллектом. Она находит промежутки между зубами и автоматически брызгает туда жидкость для полоскания. По качеству обработки, если верить создателям, все не хуже чистки зубной нитью. Щетка анализирует 28 кадров в секунду и за долю секунды реагирует на обнаруженные проблемы. При этом видео нигде не сохраняется. Изобретение стоит около $500. Это были новости LoveRadio. Меня зовут Галя Ростова.
1: Доброе утро всем и каждому. И даже если на то нет причин, уверена, обычная улыбка сделает свое дело. Проснулись, улыбнулись, ну и вперед к новым свершениям. Все получится, просто надо в это верить и не отступать от намеченной тактики. Осень – классное время не только для начала учебы, но и для начала новых свершений, новых отношений. И поэтому мы решили сегодня обсудить вот какую тему. Нужно ли супругам знать пароли друг друга? Причем даже если вы еще не супруги, а только-только начинаете отношения, нужно ли предоставлять доступ партнеру к своим паролям? Сразу призываю вас поучаствовать в обсуждении. Думаю, мнений здесь может быть огромное количество. Если у вас есть свое мнение, а может быть есть история, которая имеет место быть, ну и от которой мы все ахнем, которую вы можете рассказать, то пишите ее в Max Love Radio 8-915-300-106-6. Ну а пока пишите, обозначу коротко свое мнение. Как человек семейный и довольно давно состоящий в законном браке, я понимаю, что в паре делиться своими паролями – это, ну, наверное, естественный процесс. Это само собой как-то получается. Ты даже не хочешь предоставлять, а все равно, ну, так или иначе, от какого-то аккаунта, от телефона, от социальной сети, я не знаю, какой-нибудь предоставляешь пароль своей супруге или своему супругу. Ну, например, уехал ты на работу, забыл телефон, возвращаться нет времени, в телефоне супер важная информация для работы, звонишь жене с любого другого аппарата, говоришь, какой пароль на твоем телефоне и получаешь нужную тебе информацию. Фу, и вот жена уже знает твой пароль. Как-то так это происходит. Ну, а вообще в браке пароль от телефона становится семейным достоянием, почти как рецепт, я не знаю, бабушкиного пирога, например. Это норма, как мне кажется. Что думаешь ты? 8-915-300-106-6, Max Love Radio. Жду твои мысли на тему форума. Нужно ли супругам знать пароли друг друга? Жду. Пиши с нетерпением, все прочитаю и все озвучу.
2: Красавцы Love Radio.

0: Красавцы. Love Radio.
1: Обсуждаем тему форума сегодня, которая звучит вот так. Нужно ли супругам знать пароли друг друга? Или если вы еще только начали отношения и вам сразу предлагают обменяться паролями, как вы к этому отнесетесь? Пишите в Макс, пишите в наш канал, все прочитаю. Кстати, уже есть сообщение от Рафаэля. Считаю, что нужно кроме доверия еще... Считаю, что кроме доверия есть еще вторая половина медали, сторона медали. Все ходим под Богом, и поздно или рано покинем вторую половину. Вот это поворот, ничего себе. Так лучше труды, накопления на счетах останутся избраннице. Ага, вот к чему Рафаэль клонит. В общем, он считает, что нужно предоставлять пароли, потому что рано или поздно это может пригодиться. Ну что, насчет, кстати, второй части вопроса, если вы еще не состоите в законном браке, я могу сказать, что сразу доверять пароли партнеру, наверное, все-таки не стоит. Вот Рафаэль про супружескую жизнь сказал, а если ее еще нет, то, наверное, как-то нужно осторожно с этим обращаться. Глупо давать пароль сразу на первом же свидании. Хотя вполне реальная ситуация. Влюбленность, она ведь затуманивает сознание. Так что в начале отношений, кажется, готов отдать все и рассказать все этому человеку. Обмен паролями вообще на первом свидании, это, ну, я даже не знаю, как сразу предложить вместе платить ипотеку. Романтично, но как-то чересчур стремительно. Настоящие отношения — это вообще-то не предоставление паролей, а их совместное восстановление. Могут пошутить многие после потери, да? Ну, часто же такое бывает, что потеряли пароль, а потом мучаетесь, сидите, как же это все восстановить. У меня, кстати, такое было и не раз, а у вас 8-915-300-106-6. Пишите свои мысли в Max Love Radio. Нужно ли супругам и тем, кто только начинает отношения, знать пароли?

0: что думаешь ты?
1: Уже много сообщений вы прислали в Макс Лав Радио 8-915-300-106-6. Ну, а тема форума, видимо, задела за живое. Нужно ли супругам или тем, кто только начинает отношения, знать пароли друг друга? Вот что вы пишете. Макс написал: «Доброе утро, любимое Лав Радио. Вопрос хороший.

0: контролировать партнера, то это лишь иллюзия контроля. Потому что доступ к телефону, он ведь не гарантирует, что вы узнаете всю правду, да? Можно ведь пользоваться и другими устройствами, мессенджерами другими, ну или мессенджерами с автоудалением, да, есть такие настройки. Могут быть другие аккаунты или вообще несколько аккаунтов в каждой соцсети. В общем, отследить, наверное, даже с наличием пароля бывает не всегда просто, хотя пароль — это тест, как тест на зрелость. Если без них отношения рушатся, значит, фундамент слабый. Ну и это, наверное, с другой стороны, лишний рычаг управления партнером все-таки в большинстве случаев. Не знаю, что вы думаете. 8-915-3-0-106-6. Продолжайте делиться своим мнением в Макс Лав Радио и в нашем канале «Под кружочком». Нужно ли супругам и тем, кто только начинает отношения, знать пароли друг друга? Ну а на музыкальном горизонте у нас Филипп Киркоров, «Луиза».
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: что думаешь ты?
1: Красавцы, Love Radio здесь с тобой. Обсуждение продолжается. Обсуждение темы формы. Нужно ли супругам или тем, кто только начинает отношения, знать пароли друг друга? Мнений все больше и больше. Это очень хорошо. Значит, откликается в ваших сердцах. Всем привет, пишет Светлана из Екатеринбурга. Если скрывать нечего от второй половины, то и пароли не нужны. А если скрывает свой пароль, то какие могут быть отношения между партнерами? Хорошо принято. Имеет место быть. Ольга подключается к обсуждению. Здравствуйте. Живем с мужем 29 лет. Давно уже ставлю один и тот же пароль. Что мужу, что себе. А в банках у нас один пароль. От телефонов другой пароль. Но и там один и тот же. Я имею в виду, нет разнообразия, скажем так, в этом вопросе. Ну, наверное, ключевое слово «ставлю». Ольга, как считаете, ощущается ваш контроль, если честно? Это что-то из разряда «мы подумали, и я решил». Ставлю нам один пароль, дорогой. 8-915-300-106-6. Макс Лав Радио. Продолжайте делиться своим мнением.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: что думаешь ты?
1: Хорошо залетела сегодня тема форума. Нужно ли супругам или тем, кто только начинает отношения, знать пароли друг друга? Алиса под кружочком написала: парень мне каждый раз говорил свой пароль, но я как-то его благополучно забывала. А он каждый раз удивлялся: ну почему ты не помнишь эти цифры? Да потому что мне это не нужно, пишет Алиса. Золотой вы человек, Алиса, или просто хитрая лиса. Ведь часто так бывает, что вроде бы забыла, но когда надо, как-то всплывает. Бывает это из памяти, и вдруг все помнишь. Я шучу, конечно, Алиса. Надеюсь, ваша память просто вас подводит, и вы честно забываете абсолютно все пароли своей второй половины. Если собрать все мнения по теме форума, то, наверное, главные мысли такие. В цифровую эру доверие – штука важная и нужная. Однако, если в отношениях пароли обязательны, то такие отношения – это уже не любовь, а какая-то двухфакторная аутентификация. С тобой, красавица! Ставьте Лафрадио в эфире с форумом. Все, заканчиваем. А вот в нашем канале в Максе Лафрадио продолжаем обсуждать и обмениваться, нет, не паролями, мнениями. Уже в начале 10-го расскажу, почему старт осени лучшее время для трудоустройства. Ну а через 2 минуты в эфире Лафрадио Тедди Свимс.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

Купер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: Авто с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
2: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
3: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс, включенные сервисы безопасный интернет, МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте плати частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.
2: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: утра в столице. Love
1: News. В России появится новый вид вклада. Ученые установили негативные последствия одиночества и изоляции. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России с 1 января 2027 года появится новый жилищный вклад. Его цель – это накопление денег на приобретение недвижимости с повышенной защитой от государства до 10 миллионов рублей вместо стандартных 1 400 000. Это не отдельный сберегательный продукт, а связка накоплений и будущей ипотеки. Банк рассмотрит заявку на льготных условиях сразу после того, как клиент накопит на первоначальный взнос. Новый вклад предназначен для россиян с низкими доходами и получателей мер социальной поддержки, многодетных семей на едином пособии, участников социальных контрактов, пенсионеров с социальной доплатой. Максимальная сумма вклада 50 тысяч рублей, а срок 1 год. Его можно продлить при сохранении льготного статуса. Деньги можно будет снять только для покупки жилья. В App Store появились поддельные копии удаленных российских сервисов, включая Макс, ВК и Рутуб. Граждан призвали не скачивать приложение. Включай Love Radio чат на Муз-ТВ по четвергам в 4 часа дня по Москве и по пятницам в 9 утра. Смотри специальную подборку клипов и общайся прямо в эфире. Отсканируй QR-код с экрана или найди отдельный пост в группе Love Radio ВКонтакте и оставляй свое признание в любви или сообщение о знакомстве. Лучшие послания прозвучат еще и в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Одиночество и изоляция вместе довольно сильно сокращают период здоровой жизни. Как выяснили иностранные ученые, у мужчин эти состояния приводили к потере 6 лет, а у женщин около 4. При этом здоровый образ жизни смягчает последствия изоляции, но не оказывает почти никакого влияния на само чувство одиночества. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова.
2: Украшение каждого утра. Красавцы Love Radio.
0: Доброе утро, с тобой Сергей Сорокин, и в начале рабочего дня важная инфа для тех, кто, как ни странно, пока не работает, ну или работает, и в то же время горит желанием сменить место для зарабатывания денег. Сентябрь – лучшее время для трудоустройства. Как объясняют HR, вероятность получить в это время оффер максимальная. Отпускной сезон прошел, компании запускают новые инициативы и расходуют оставшиеся бюджеты, что само собой повышает шанс для соискателя. Ну, для тех, кто не сразу уловил эту информацию, этот месседж, еще раз, HR сами наконец-то вернулись из отпусков и готовы сказать «да», ну, хотя бы из чувства вины за 3 месяца молчания. То есть сентябрь — это такое время, когда фраза «мы вам перезвоним» как-то внезапно превратилась в «мы вам уже прислали оффер». Понимаете? Понимаете? Дорогие мои безработные друзья, просыпайтесь, потому что работающие друзья уже давно проснулись. Допивайте свой латте, капучино и лавандовый раф и жмите откликнуться на максимальное количество вакансий. Шансы есть именно сейчас, а не завтра. Красавцы Love Radio продолжают будить себя, в том числе и даже, наверное, в первую очередь классной музыкой. В ближайшие 15 минут своим творчеством нас порадует Джастин Бибер, Sorry, Fastboy Music Sound. Ну и сейчас Хужель, Имаэль Энджел и Ультра Нейт, Moving to the Sun в эфире Love Radio.
2: Красавцы Love Radio.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Красавцы. Love Radio.
1: 9.19 в Москве. И сейчас немного о секретах крепкой семьи. По версии американского бизнесмена Джеймса Дули, миллионер посоветовал не дарить жене подарки и не разговаривать с ней. Ну что, давайте разбираться. Джеймс женат уже 16 лет и является отцом троих детей. То есть размышлять о рецепте счастливого брака и семейного счастья он как минимум имеет моральное право. Что конкретно он предлагает? Первое, не общаться с супругой в рабочее время, только если какой-то форс-мажор. Второе, не дарить материальные подарки. Вместо них он предлагает дарить жене свое время и свою заботу.

0: Это красавцы Love Radio. Через 15 минут выясним, представителей какого знака сегодня ждет череда невероятных сюрпризов.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талео. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetaleu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Трип. Интересно, что звезды приготовили нам на сегодня. Давайте узнаем.
1: Овны.
0: Будьте готовы к неожиданностям. Они могут изменить вашу рутину.
1: Тельцы.
0: Сегодня ваша энергия активирует окружение. Не стесняйтесь вести за собой.
1: Близнецы.
0: Вселенная готовит для вас череду невероятных сюрпризов.
1: Раки.
0: Осторожность в словах сегодня особенно важна. Имейте в виду.
1: Львы.
0: Ваша жизнь полностью изменится, если вы откроетесь новым идеям.
1: Девы.
0: Не бойтесь общаться, знакомства откроют неожиданные двери.
1: Весы.
0: Если возьмете на себя инициативу в проекте, результаты вас поразят.
1: Скорпионы.
0: Поставленные перед вами задачи легко решаются, главное — вперед и только вперед.
1: Стрельцы.
0: Не забывайте делиться своим мнением, ваш голос очень важен.
1: Козероги.
0: Что у нас? Стремитесь к стабильности, козероги, и вскоре вы получите заслуженные плоды.
1: Водолей.
0: Ваша уверенность будет служить вам компасом в сложных ситуациях.
1: Рыбы.
0: Ну и рыбы. Ищите поддержку у единомышленников. Ну и на поддержку красавцев Love Radio можете рассчитывать всегда. Это я сейчас про все знаки, если что.
2: Star Trek.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Love Story. В эфире Love Radio.
1: Это Love Story в эфире Love Radio. Ну и сейчас про трек Леди Гаги и Бруно Марса. Этот фит Леди Гаги и Бруно Марса стал одним из самых заметных поп-баллад середины 2020-х. Песня вошла в альбом My Ham. Ну и сразу привлекла внимание как из-за сотрудничества двух крупных поп-артистов, так и благодаря драматичной истории отношений, заложенной в тексте. Композиция построена как диалог двух людей, переживших непростой период в отношениях. Вначале Бруно Марс поет о тревожном сне, в котором ему пришлось попрощаться с любимой. Проснувшись, герой понимает, насколько важен для него этот человек. Во втором куплете историю продолжает Леди Гага. Ее героиня признает, что отношения переживали трудные времена, ссоры, недоверие и моменты, когда казалось, что все может закончиться. Но именно через этот опыт оба героя приходят к пониманию ценности того, что у них есть. Идея песни изначально принадлежала Бруно Марсу. Он работал над демо вместе с продюсером Дернстом Эмилем и автором Джеймсом Фонтлероем. Музыканты перебрали несколько вариантов композиции, прежде чем нашли подходящее звучание для припева. По словам Дернста, работа шла быстро. Обычно команда делает десятки версий песни, но в этот раз все сложилось после нескольких попыток. Ну и запись произошла почти спонтанно. Леди Гага приехала в студию Бруно Марса в Малибу поздно вечером, услышала песню. Она попросила бумагу, записала аккорды и села за пианино, чтобы разобрать мелодию. В ту же ночь артисты записали вокальные партии. Позже песня поднялась на первое место чарта Billboard Hot 100, став шестым хитом номер один для Леди Гаги и девятым для Бруно Марса. Ну что ж, давайте послушаем этот трек. Звучит он вот так.

Одна из самых успешных поп-коллабораций последнего времени. Леди Гага и Бруно Марс. Die with a Smile в эфире Love Radio.

0: Красавцы. Love Radio.
1: Доброе утро. Желает вам красавцы Love Radio. Меня зовут Сергей Сорокин. Думаю, вопрос жилья, особенно в сентябре, один из самых животрепещущих. И тут на глаза мне попадается новость. В Италии можно купить уютную квартиру за стоимость машиноместа на парковке в Москве. Речь идет о жилье за 1,2 миллиона рублей в каменном доме исторической деревни в регионе Лацио. За эту цену покупатель получит однушку с небольшим балконом в 50 метрах от пляжа и в часе езды от аэропорта Рима. Да, не надо слез, не надо паники, в этой новости вся правда жизни. За один и тот же ценник в Италии ты всего лишь какой-то там сеньор с чашечкой эспрессо по утрам на балконе с видом на море, а в Москве ты герой парковки. Профессор в вопросах выживания, в битве за въезд во двор и утренний выезд из него. Выбор очевиден, и его каждый делает сам. Это красавцы Love Radio. В начале следующего часа выясним, как понять, что твой организм обезвожен, даже если пить при этом не очень-то и хочется. Ну и в финале часа Акмаль, любовная.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица» 12 цветов всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
7: Если

0: Клио с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с кнопкой «Позвать на помощь» и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис «Сос» кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день.
9: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
10: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
11: Я построю здесь новый мир.
10: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винг». Реклама 18+.

0: 10 часов утра в Москве.
1: Love News.
2: Вечерние группы в детских садах могут начать открывать по новым правилам. Мошенники придумали очередную схему обмана. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детских садах, если об этом попросит не менее 10 семей. Такие группы будут работать до 8 вечера, воспитателям будут доплачивать. Правила могут начать действовать 1 января 2027 года. В Озоне предложили продавцам размещать товары на складах в Казахстане. Оттуда Marketplace будет доставлять заказы клиентам из России. Отмечается, что сроки доставки останутся адекватными. Мера введена на фоне массовых атак беспилотников. Мошенники прикрепляют к сообщениям в Telegram вредоносные программы под видом игр и приложений для участия в акциях. Если их запустить, личные данные жертвы окажутся у аферистов. Джон Тернус, который стал новым генеральным директором компании Apple, получит базовый годовой оклад в размере 3 миллионов долларов, в то время как его общий компенсационный пакет на следующий год составит почти 60 миллионов. Тим Кук на позиции исполнительного председателя Совета директоров будет получать меньше. Российские ученые впервые в мире увидели, как дельфины-родители учат своих малышей говорить. Эти водные млекопитающие дают детям имена с самого рождения. Дельфины знают, как зовут маму и папу, друзей и знакомых, а незнакомцы представляются. Кроме того, морские красавцы помнят имена родственников почти до конца жизни и узнают их в записи. На такое больше никто не способен из животных. По словам ученых, в речи дельфинов есть как минимум 6 уровней организации. Звук, слог, простая фраза, слово, сложная фраза и абзац. А еще специалисты верят, что если мы научимся разбирать язык дельфинов, то поймем и инопланетян. Это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного дня.
1: Украшение каждого утра. Красавцы Лаврадио.
0: Помните старую песню «Вода, вода, кругом вода». Если воды не хватает, то это уже, как называется, обезвоживание. Правильно. Оказывается, головная боль является незаметным симптомом обезвоживания. Причем она чаще и четче, чем жажда, помогает диагностировать этот недуг. Медики добавляют, что неприятные симптомы обезвоживания могут проявляться не только после жаркого дня и интенсивной тренировки. Получается, что головная боль – это такая отличная напоминалка для каждого из нас из разряда «Эй, ты вообще воду сегодня пил?» Ну и головная боль при обезвоживании – это как такой автоответчик для организма. Все операторы заняты, пожалуйста, выпейте стакан воды и попробуйте снова. Это «Красавцы» на Лаврадио. Впереди у нас небольшой музыкальный нон-стоп. Мы послушаем Шакиру и Burna Boy, «Дай-дай», а прямо сейчас Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre» на Лаврадио.
1: Красавцы Лаврадио.

0: Красавцы Love Radio.
1: Утро на то и утро. Много важной и полезной информации, которую нужно переварить и как-то отфильтровать. А мы это уже сделали за вас, между прочим. И поэтому напоминаю, что у тебя есть возможность не только слушать любимую радиостанцию, но и смотреть интерактивный плейлист Love Radio Chat на телеканале Муз-ТВ. Это специальная подборка клипов, плюс возможность общаться прямо в эфире. Для этого нужно всего лишь взять смартфон и отсканировать QR-код с экрана. Лучшее признание в любви или сообщение о знакомстве окажутся еще и на волнах Love Radio. Их можно будет услышать по средам в вечернем эфире. Проект также можно смотреть по четвергам в 16 часов и по пятницам в 9.00, категория 16+. В ближайшее время узнаем, из-за чего зубная щетка может стоить 43 тысячи рублей. Раньше этого Байнди спектакль Cat's Eye Animal и уже сейчас Temper City Self Aware. Слушаем.
0: Реклама. Это вы услышите

0: Это вау.
1: 10:34. Думаю, уже все проснулись и даже успели почистить зубы. А что, если я скажу вам? Новая зубная щетка с ИИ вышла на рынок. И стоит она $500 или примерно 43 тысячи рублей. Она сама определяет грязные участки, промывает полость рта. В устройство встроена камера, и за процессом чистки можно наблюдать через специальное приложение. Не знаю, правда, действительно, что там интересного, что там можно такого наблюдать. Но сама компания-производитель сравнивает встроенный ирригатор по эффективности с зубной нитью. Но что тут скажешь? То самое чувство, когда твоя щетка с ИИ может быть умнее, чем ты сам. И теперь главный вопрос. Кто в ванной комнате будет главнее? Я или гаджет за $500? Ну что, поживем, увидим.
0: Это вау. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Красавцы Love Radio.
1: Иногда бывает, что два человека едут примерно в одну сторону, и почему бы им не поехать вместе? Вроде бы просто едете вместе, а иногда за одну поездку успеваете познакомиться и узнать друг о друге что-то совсем неожиданное. Об этом и наша рубрика «Неслучайные связи». Наш ведущий отправляется в поездку по тарифу «Вместе» в Яндекс.Гоу. Сервис подбирает ему попутчика с похожим маршрутом, и вот уже два незнакомых человека оказываются в одной машине. Еще и с приятной скидкой на поездку. А дальше начинается самое интересное. Ведущий расспрашивает попутчиков о случаях, которые произошли с ними в такси, которые они помнят до сих пор. Но новый сезон, время перемен, и у нас в неслучайных связях тоже небольшие изменения.
2: Всем привет. Привет, Сергей. Слушал я все лето, как Макс Фабиан ездит с попутчиками, знакомится с людьми, расспрашивает их о том, что с ними происходило в поездках, и в какой-то момент мне самому захотелось попробовать. В общем, решил тоже прокатиться, познакомиться с попутчиками и послушать, что они расскажут. Теперь попробую себя в этой роли я. Честно говоря, немного волнительно, но я уже готов узнать, с кем сегодня проведу эту поездку.
3: Добро пожаловать. Не забудьте пристегнуть ремни безопасности.
2: Здравствуйте, меня Максим зовут, ведущий Love Radio. Как вас зовут?
4: Ой, привет, меня Настя зовут, приятно познакомиться.
2: Вы знаете, сегодня вы совершенно случайно стали участником нашей рубрики «Неслучайные связи». Я езжу по городу на такси, знакомлюсь с попутчиками и расспрашиваю их о разных историях, которые когда-то случились с ними в такси. Потому что иногда обычная поездка может запомниться надолго. Встречей, разговором, каким-нибудь неожиданным случаем. Может быть, и у вас была такая поездка, которую вы до сих пор помните.
4: Есть у меня одна история, связанная с такси. Летом с семьей отдыхали в Сочи, поехали в горы, но сын быстро устал и начал капризничать. Решили с мужем, что надо срочно обратно. У кого дети возраста 3 лет, меня точно поймут. Этот конвейер слез просто не остановить. Автобус ждать полчаса. Решили, что заказываем такси. Приезжает машина, садимся, и я застыла. Все задние стекла по бокам в разных ярких наклеек. Звери, цветочки, бабочки. Настоящий праздник. Сын сразу же забыл про усталость. Слезы прошли моментально. Прилип к стеклу, показывает на зверюшек, спрашивал, а это кто, а это что? Я сама, если честно, засмотрелась, спрашиваю таксиста, а для чего это? Он, улыбаясь, ответил, что вот для таких случаев, как наш. Доехали на одном дыхании, как будто спасибо, что сберегли наши нервы, а сыну устроили настоящий праздник.
2: Слушайте, как здорово, что водитель предусмотрел такую вещь. Казалось бы, обычные наклейки, а в нужный момент они так здорово выручили. Уже через неделю послушаем новую историю. Очень интересно, что мне расскажет мой очередной попутчик.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Красавцы Лав Радио.
1: Утро официально можно считать удавшимся. Красавцы Лав Радио с тобой болтали, смеялись, разбирали новости, которые либо вдохновляют, либо заставляют спросить серьезно. Ну и, конечно, заряжали тебя с помощью любимой музыки, чтобы день стартовал не просто бодро, а с огоньком. Пора финалить утренний эфир и переходить в дневной. Меня зовут Сергей Сорокин. Желаю классного дня и продолжай оставаться на волне Лав Радио. До 11 часов еще успеем послушать Артик Асти «Лампочки». И уже через 2 минуты потрясающая британская красотка появится здесь. Дуа Липа, «Гудини». Пока.
2: Реклама. Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: С 12 сентября по субботам в 17.00. Категория 16+.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» остался один день.
1: Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: 11 утра в столице. Love
1: News. В Росгосударстве дали советы, как обезопасить операции с цифровым рублем. Россиян призвали не увольняться в никуда. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. В Роскачестве дали советы, которые помогут сделать операции с цифровым рублем безопаснее. Необходимо всегда использовать только официальные приложения банков и двухфакторную аутентификацию, придумать сложный пароль, никому его не сообщать, никогда не переходить по ссылкам от незнакомцев и не совершать платежи через бесплатный Wi-Fi. Россиянам, которые планируют сменить компанию или профессию, не стоит уходить до получения нового предложения. Поиск работы стал занимать больше времени, а зарплата при переходе в другую организацию может на деле оказаться до 20% ниже прежней. По прогнозам экспертов, до конца года и в 2027 количество вакансий может уменьшиться еще до 15%. Виктория Боня рассказала, почему не принимает участие в реалити-шоу. По словам телеведущей, она не готова проводить в проектах много времени за те деньги, которые за них предлагают. В Китае открылся детский сад для роботов, где исследователи будут изучать альтернативный подход к обучению машин. Основное внимание будет уделяться тактильному восприятию и непрерывному обучению. Робот должен будет учиться на собственном опыте. Если во время ходьбы он, например, ударится о стену, это станет частью обучения. Машина запомнит события, попробует снова и изменит движение, чтобы не допустить той же ошибки. Одиночество расширяет кругозор. Как выяснили ученые из Америки, люди без отношений чаще пробуют новые хобби, выходят из зоны комфорта и путешествуют. Позитивный эффект будет работать только в том случае, если человек сам желает свободы и не испытывает тревогу из-за отсутствия партнера. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. И это были новости Лаврадио. Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Колоссальный и традиционный Лаврадио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте в первые 20 минут этого часа. Фэйсбой, Лирика, Локи, Дженнифер Лопес. На старте «Серебро», «Я тебя не отдам». У микрофона Максим Абдулин. Большой привет.

0: Ростов Радио. Это саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: визитная карточка команды The Neighborhood из 2019-го. Помните, это когда был конец света, на киноэкраны вышли первые «Голодные игры», по-моему, даже первые «Мстители», хотя нет, «Голодные игры» были в 2006-м. Что-то путаю, но точно знаю, кто появится после короткой паузы. На горизонте музыкальном у нас «Медуза», «Henry Come a Mile», «Don't Wanna Go Home», «Gayazos Brothers», «Santa Lucia» и много других 100% хитов. Дождитесь и не пропустите.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «ЛАВ Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Brothers, Santa Lucia, только что в эфире Love Radio. И, кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение, то есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и теперь кратко о тех, с кем проведем финальные минуты этого часа. Под занавес танцевальная история «I'll be waiting» и на «Rehab». Чуть раньше «Нилетто», «Олег Майами», «Леша Свик», «Громче города». И сразу после короткой паузы «Оливия Адамс», «Дилан Фуэндерс», «Телепатии». Дождитесь.
2: Реклама.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже. 16+.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».

столице полдень. Бензен Бун, Бритни Спирс, Дейти и Бастри Майя Мишель. И это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с треком Body Talk. Али Фарбен и Рене Миллер. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего дня.

0: Бенсон Бун, Beautiful Things. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше. И вот кого еще встретим в ближайшие 40 минут этого часа под занавес Кайли Миноук. Lights, Camera, Action.
2: Lights, Camera, Action. That's it.
0: За экватором сейчас Five to Family, Фарго, перемотай. И после небольшой паузы Коста Лакоста и Ольга Серябкина «По улицам». Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один. За любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника Lancet. Первая береговая линия. VIP-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника Lancet.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: музыкальный проект Нептуника What If, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И в небольшой, но разнообразной компании будем завершать текущие 60 минут. Под занавес этого часа Kylie Minogue, Lights, Camera, Action, Kima Sounds, Rise Slow. Сразу после короткой паузы и еще больше 100% хитов и саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
2: Реклама.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо не ходи, что попало не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучше безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
4: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены в сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучше детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
8: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов Хеликс и Хеликс Лайт по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. Хеликс и Хеликс Лайт – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
10: Я люблю тебя.
9: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
11: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
12: Битва поколений на Муз-ТВ.
11: Пятый сезон.
12: Объединив тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг.
11: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
12: Это новый вызов.
11: Премьера.
9: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ.
13: Категория 16+.
9: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
14: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: До премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

точных 13:00. Колоссальный Лав-Радио, привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-частоте. В ближайшие 20 минут здесь будут Джон Саммит, Клава Кока и Джонни на старте Black Eyed Peas, My Humps. Начнем с проверенного хита. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав-Радио.

0: Норвежский дуэт The Bows и Magnetic только что в эфире Love Radio, где прямо сейчас узнаем, с кем проведем следующие 40 минут этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: За экватором отметится отличная вещь от Адама Ламберта, Under the Rhythm. Там же недалеко Шакира и Burna Boy, Die Die. Большой паузы Тедди Суимс, мистер Know It All. Ты слушаешь Love Radio? Это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает?

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Хорошо забытое старое в новом звучании не сам Сэй только что в эфире Love Radio. Ну и теперь расскажу о тех, с кем будем встречать финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под номером еще одна реинкарнация большого хита World Gone Wild, Робин Шульц, Сивел и Сэм Мартин, Мэри Гу, настоящую немного раньше, и Адам Ламмерт, Under the Rhythm, сразу после короткой паузы.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: Премьера. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день.
1: Спонсор ООО «Арестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

Столица Полдень. Ну, где-то полдень, правда, где-то 2 часа дня, и в ближайшие 20 минут.

0: Текса, Дэвид Гетта, Sad Girls. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, вот с кем еще проведем следующие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Миша Миллер и Алекс Вилле. Бам-бам. Немного раньше премьера на счастье. Добро.
2: Нам тогда завидовал весь мир.
0: И уже после короткой паузы AV Meet Me in the Dark. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Миллионер посоветовал не общаться с супругой в рабочее время, только если какой-то форс-мажор. Не дарить материальные подарки, вместо них свое время и свою заботу. Ну и третье, не обсуждать при детях финансы, чтобы те не выросли избалованными. Мужчины, теперь, когда жена в очередной раз говорит: «Ты вообще меня не слышишь», отвечаем так: «Я следую совету успешного человека, миллиардера, минимизирую коммуникации». Это такая стратегия роста, в том числе и финансового.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Ренессанс, не побоюсь этого слова, румынской поп-музыки и когда-то вирусная история из соцсетей. Это Бам-Бам, Миша Миллер и Алекс Виле, только что в эфире Love Radio. Ну и теперь кратко назову тех, с кем проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Marshmallow, Ford of the Man, Феникс под занавес этого часа. Чуть раньше отметится Мона и Ордан и Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and the Beat из музыкального прошлого сразу после короткой паузы.
2: Реклама.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus, включенные сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день.
1: Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

23 часа дня. Алекс Уоррен, Сивиль, Артик и Асти. Это далеко не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. Начнем его вместе с треком Bizarre, Мадонны, Мартин Гаррикс на старте.

0: музыкальный флешбэк из 2010-х LP Lost on You. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот лишь немногие из тех хитов, с которыми встретимся в ближайшие 40 минут этого часа. Ближе к финалу Кайга и Макс Макнаун. Take me back. Там же недалеко темпа прибавит Дэвид Гетта и Сия, Beautiful People. И уже после короткой паузы DJ Goji, Jason Derulo и Melody, Mi Chico. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Если бы «Ваниль» была песней Элли Голдинг «Love Me Like You Do», только что в эфире «Love Radio» и флешбэк из ностальгического 2015-го и саундтрек к 50 оттенкам серого. В общем, много заслуг и регалий у этой песни, которую действительно иногда приятно услышать и повспоминать, что было в том самом 2015-м. Еще у нас обязательно будет эта возможность впереди. Как-нибудь к этому вернемся, пока расскажу, с кем проведем ближайшие минуты этого часа. После короткой паузы «Кадрастани», «Mind If I Stay», Никита Киоса с премьерой «Случай» и «Дейти», «Take Me There» сразу после короткой паузы.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Анастасия, Beautiful People, это она с вами, конечно. Ну и немного о тех, с кем проведем финальные минуты этого часа. Сейчас расскажу, кто появится на горизонте музыкальном.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Из музыкального прошлого Бритни Спирс, Womanizer, под занавес этого часа, немного раньше Alokal, Айри, Kenny Dope и Never Dull, Deep Down. И сразу после короткой паузы Кайга, Макс Макнаун, Take Me Back. Ну а новые 60 минут. Начнем с актуальных новостей.
2: Реклама. Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с SOS-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior плюс семейной группе с ролью ребенок. Сервис SOS-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
4: Я люблю тебя.
3: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: прямо сейчас.
1: В Госдуме заявили о сохранении ключевой ставки в сентябре. Глава комитета по финрынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России оставит показатель на уровне 14% годовых. Максимально возможное снижение, по мнению политика, на 0,25 процентного пункта. Мошенники рассылают школьникам сообщения с обещаниями федеральной выплаты каждому обучающемуся. Как рассказала уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, аферисты предлагают перейти по ссылке и просят данные карты, CVV-код или пароль из СМС. Омбудсмен напомнила, что в этом году подобные меры поддержки для учеников не предусмотрены, а информацию нужно проверять только на официальных ресурсах. В России стартовала вакцинация против гриппа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она предупредила о риске появления новых штаммов из южного полушария и отметила, что лучшее время для прививки – сентябрь или октябрь, чтобы иммунитет успел выстроить защиту от вируса до того, как эпидемия увеличится. Почти четверть россиян сумели сохранить лучшего друга со школы, выяснила «Комсомольская правда». Еще около трети рассказали, что общаются с некоторыми одноклассниками не близко, но регулярно. Порядка 40% опрошенных ни с кем не поддерживают отношения, так как интересы во взрослом возрасте разошлись. Стилисты назвали шляпу главным акцентом образов осени 2026. В тренде будут модели из плотного фетра и шерсти в глубоких оттенках. Особенно эффектно смотрятся объемные береты. Они делают даже простой образ более ярким и выразительным. Six7, БПЛА, Колобок, Бензин и Блокировка стали претендентами на титул «Слово года». Всего за звание поборются 40 громких выражений. Среди них также есть «Пухосос», «Выгорание» и «Белые списки». Это были новости.
2: Музыкальным разнообразием проведем и новые 60 минут. Здесь в эфире Love Radio в первые 20. Ариана Гранде, Jonas Brothers, Амчи Алиша. На старте Beyonce, Jay-Z, Crazy in Love. У микрофона Максим Абдуллин. Всем хорошего дня и большой привет.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Самые разнообразные саундтреки твоей любви появятся и в ближайшие 40 минут этого часа, ближе к финалу Whisper, Джоэл Кори. Немного раньше, Зиверт Эвер и Директор Илс, давай на самый верх.
2: Давай на самый верх, пойдем встречать рассвет, который...
0: И после небольшой паузы, Хюгель, Эмэл Энджел, Alternate, Moving to the Sun.
3: I'm moving to the sun.
0: Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: Liverpool Hallon, только что в эфире Love Radio. Ну и теперь кратко о тех, с кем будем приближаться к финалу этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Снова в небольшой, но разнообразной компании завершим текущие 60. В Лебауза Магнерик, под занавес чуть раньше пободрее Джо Кори и Уиспер. После короткой паузы и новые 60 минут. Начнем с порции актуальных новостей.
2: Реклама.
3: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
4: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет. МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-консалтинг в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты АО «Альфа-банк».
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йо-Ла, Елена, Газа. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
13: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
14: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк». 0+.
15: Новый выпуск журнала «Психологис». Уволиться нельзя остаться. Вместе с приглашенным главным редактором Анной Хилькевич говорим об эмоциях в коллективе, повышении зарплаты, о балансе карьеры и личной жизни. Новый номер уже в продаже.
16: 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
17: Удачные песни. Шоу, на котором будут все. Полина Гагарина.

0: премьера сериала «Трудно быть богом» остался один день.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: столице 5 вечера.
1: Love News.
2: Россиянам дали советы по аренде жилья. Сладкий парфюм станет трендом года. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россиян призвали не снимать квартиру в сентябре и октябре, поскольку в это время традиционно растет число запросов. Начинается учебный и деловой сезон, поэтому наиболее доступные варианты быстрее уходят с рынка. В Госдуме уточнили, что для переезда по возможности стоит выбирать позднюю осень и зиму. Парламентарии также напомнили, что при долгосрочной аренде важно заранее прописать в договоре, может ли собственник повышать плату. Эксперты до 2030 года спрогнозировали в России сокращение и понижение зарплат из-за ИИ. Об этом пишет газета.ру. Так, первыми изменения почувствуют операторы ввода данных, бухгалтеры, кадровые специалисты и копирайтеры. Парфюмы для релаксации станут трендом следующего года. Как выяснила газета.ру, духи не заменят терапию, не решат ментальные проблемы, однако станут доступным инструментом для эмоциональной настройки. Самыми востребованными останутся сладкие десертные композиции, но популярность начнут набирать более спокойные оттенки – чая, кофе, обжаренного зерна, горьких настоек и специй. Мадонна удивила фанатов новым преображением. Скорее смотри свежие снимки на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Мужа Елены Блиновской объявили в розыск из-за долгов. ФНС еще в прошлом декабре выставила Алексею Блиновскому счет почти на 388 тысяч рублей. При этом, по данным телеграм-каналов, общая сумма задолженности предпринимателя оценивается примерно в 9,5 миллионов. Американец собирается установить мировой рекорд по количеству пар носков в личной коллекции. Мужчина утверждает, что у него уже накопилось более 2000 вещей. Необычное хобби жителя Южной Каролины началось с презента ко дню рождения. Позже родственники стали дарить ему новые носки на другие праздники. Это были новости.
0: В календаре среда, неделя набрала скорость, сентябрь, кстати, тоже. Поэтому сегодня без раскачки сразу начинаем хорошо. Это Дима Вебер, с тобой Love Radio, на старте часа Шакира и Burna Boy. Дай-дай!

0: Карла на Хлаф Радио Костела Коста. Черри-леди. Вообще, черри-леди, послушайте, звучит как девушка, с которой все должно быть легко и сладко. Но жизненный опыт подсказывает, что если человек настолько красив, что его уже сравнивают с фруктами, то там где-то обязательно будет косточка. И хорошо, если одно.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее в нашем эфире твои любимые треки ближе к концу часа. Holy Flame, нежность.
2: А хочешь, я украду луну, подарю солнце, буду тебя любить.
0: Чуть ранее Temper City, Self Aware. Ну а после рекламы Рахим, Нюша, не бойся.
3: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами.
0: Это Love Radio саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Купить уютную квартиру за стоимость машины места на парковке в Москве. Речь идет о жилье за 1,2 миллиона рублей в каменном доме исторической деревни в регионе Лацио. За один и тот же ценник в Италии ты всего лишь какой-то там сеньор с чашечкой эспрессо по утрам на балконе с видом на море, а в Москве ты герой парковки. Профессор в вопросах выживания, в битве за въезд во двор и утренний выезд из него.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: ушах Лафрадио Sia Unstoppable и осенью особенно заметны люди, которых действительно невозможно остановить. Пока остальные только составляют планы на новый сезон, эти уже записались на курсы, начали проект, купили абонементы, зачем-то организовали общий чат. Ну, знаете, тут главное не мешать. Энтузиаст занят, общество развивается.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лафрадио.
0: Продолжим этот час в стиле музыкального минимализма после рекламы. Твои любимые Arctic Asti с работой лампочки. Ну а завершим час с Рианой. Russian Roulette.
2: Реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
2: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Гуашь Ашан 9 цветов всего за 149,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитные карты». Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: премьера сериала «Трудно быть богом» остался один день.
1: Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве 6 вечера.
1: Студентам предложили новую меру поддержки. Майли Сайрус забрала никнейм у россиянки. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России предложили ввести федеральную программу, которая позволит студентам-очникам из других регионов покупать билеты к месту постоянного проживания обратно со скидкой 50%. Согласно инициативе, льгота должна предоставляться один раз в течение учебного года. Изначально меру хотят распространить только на ЖД-транспорт. В Госдуме призвали установить обязательное видеонаблюдение в государственных и муниципальных приютах для животных. По мнению депутатов, мера позволит быстрее устанавливать обстоятельства обращений о ненадлежащем содержании питомцев, повысить качество контроля и прозрачность использования бюджета. Майли Сайрус забрала ник у девушки из России. На днях певица отказалась от фамилии, поэтому начала менять имя во всех соцсетях. На одной из площадок никнейм Майли был занят русской девушкой Ксенией. Она давно потеряла доступ к профилю, поэтому звезда без разрешения получила аккаунт, просто обратившись к Илону Маску. Чтобы возвращение к работе после отпуска не стало дополнительным стрессом, нужно дать себе время на адаптацию и постепенно набирать привычный темп. По словам психологов, первые несколько рабочих дней стоит сделать переходными и не пытаться сразу справиться со всеми делами. Также после окончания отдыха важно не отказываться от приятных занятий и оставлять время на хобби и медитации даже в трудовые будни. Зумеры продвигают новый парфюм «Отсутствие душа». В соцсетях завирусился тренд «Феромон Максинг». Молодые люди намеренно отказываются от дезодоранта перед свиданиями, чтобы сохранить естественный запах тела и стать привлекательнее из-за выработки феромонов. Более радикальные адепты не моют голову, повторно надевают нестиранную одежду и не вмешиваются в натуральный аромат. Это были новости Love Radio.
0: Сентябрь только начался, поэтому никаких серьезных выводов. Пока просто знакомимся и смотрим, кто кому понравится. Это Love Radio, с тобой по-прежнему Дима Вебер. На старте Эйв.

0: Радио Лирик. Аутентичное. Сейчас, на самом деле, очень модно говорить «будь собой». Правда, к этому обычно прилагается небольшой список требований «будь собой», но успешным, красивым, интересным, осознанным и желательно с хорошими фотографиями. Получается, у определения индивидуальность уже появился весьма четкий дресс-код. Ну, если так и дальше пойдет, у индивидуальности наверняка появится и очень четкий фоторобот.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а далее в нашем эфире треки прирожденной индивидуальности. Ближе к концу часа. Ольга Серябкина, «Асфальт».
2: Но что мне делать, асфальт?
0: Чуть ранее Филатов Кэрос, Dennis First, Sweet Summer Nights. Ну а вскоре после рекламы Gayazov's Brothers, Santa Lucia. Это Лав Радио, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

этом случае, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Филатов и Кэрос, Dennis First, работа Sweet Summer Night. А я хочу тебе напомнить, что признаваться в любви на всю страну ты можешь в Love Radio чате на Муз ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Давай создавать романтику вместе. Возрастное ограничение 16+, ну а самые трогательные я прочитаю прямо сейчас. Итак, Bowl Fork пишет: «Всем желаю удачи, здоровья, счастья, чтобы мечты сбывались, просто будьте счастливы и любите». Алена Рыкова прислала сообщение: «Тони, не описать словами мои чувства к тебе. Ты делаешь меня счастливой и каждый день люблю тебя. Кварц, симпатия». Вот такое необычное имя. Тарас, ты мой самый любимый человек, давай встречаться. Далее от Камили Галимазановой: «Амир, умоляю, прости меня, я была дурой, вернись». Ну, и такое тоже бывает в любовных заключениях. Дима Волков пишет: «Ксюша, мы с тобой вместе уже как целый год. Я безумно тебя люблю». Ребята, сами любовь от Арины Шевелевой. Удачи найти всем свою половину. Спасибо. Далее еще от одной Арины, но на сей раз Есеневой. «Женя, любовь моя, закажи мне пиццу. Очень тебя прошу». Ариночка, ну я надеюсь, вы не заждались. Карекс 07 пишет: «Светлана, люблю тебя. Спасибо, что ты у меня есть. Муа». Александр Герасимов: «Люблю жену, Дашу и дочку Катюшу». Правильно, Саш, все четко, коротко и по плану. Ну и последнее на сегодня от Ахмедины 01. «Кирюшечка, ты лучший, спасибо за все, что ты делаешь для меня. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум». Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт» для пенсионеров в Сбере. Все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов-участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: С началом сезона мы хотим везде успеть. С головой уходим в дела, спешим и кликаем не туда. Доверьте защиту Касперский премиум. Получите дополнительную скидку 10% по промокоду РАДИО до 4 октября 2026 года. 18+.
9: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
10: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день. Спонсор ООО «Эстрим Медиа».
1: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
2: Я построю здесь новый мир.
1: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

0: Москве, 7 вечера.
1: ЖД-билеты можно оплатить цифровым рублем. Синоптики рассказали о погоде в Москве в день города. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. РЖД запустили продажу билетов на поезда дальнего следования за цифровые рубли, но пока только при заказе по телефону. Об этом сообщает РИА Новости. В компании отметили, что операции с новым видом валюты для россиян осуществляются без комиссии. Напомню, ранее такую опцию активировали крупнейшие маркетплейсы МВБ, Озон и Яндекс.Маркет. Россияне начали массово интересоваться турами в Узбекистан, выяснила Лента.ру. На втором месте по популярности курортов для осеннего отпуска остается Турция. Далее идут Азербайджан, Армения и Грузия. Процент бронирований авиабилетов в Белоруссию и Казахстан при этом снизился. На Москву в день города обрушатся осадки. Как рассказали в гидрометцентре, в предстоящую субботу в столице ожидается облачная погода с прояснениями и дождь, а температура воздуха в течение дня составит до 17 градусов. В воскресенье осадки станут временными, столбики термометров покажут до плюс 19. Лерчик попала в больницу. После курсов лечения блогер вновь почувствовала ухудшение. Возлюбленный Валерий Чекалиной рассказал в своих соцсетях о новых болях, которые появились у девушки в ногах и спине. Напомню, 33-летняя интернет-звезда борется с 4-й стадией онкологии. Ранее она уже перенесла лучевую и химиотерапию, а также операцию на позвоночнике. Московская студентка развела актрису и режиссера на деньги, гарантировав им перспективы в зарубежном кино. 21-летняя девушка обещала своим знакомым Голливуд, проекты с Netflix, визы в Америку и сотрудничество с Шанель и Диор. За эти услуги девушки перевели более миллиона рублей. В итоге мошенницу приговорили к 3,5 годам колонии общего режима. Это были новости Лав-Радио. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Ну что, друзья, настало время снимать свои сериалы для Netflix, и пускай каждая наша жизнь станет незабываемой этой осенью. С тобой Дима Вебер, ты слушаешь Лав-Радио, на старте часа Дати, Take Me There.

0: Мари Бойз и Бьонс с работой Rolling в продолжении часа на Love Radio. Иногда мы очень долго бежим за вещами, которые должны сделать нас счастливыми, статусом, деньгами, чем-то вниманием, получаем, радуемся. Ну так, минут 15 выбираем уже следующую цель. У человека, конечно, вообще потрясающий талант превращать мечту в самую обычную вещь. Потому что счастье это иногда не ускорится, а хотя бы заметить, что ты уже куда-то прибежал.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну, а мы, между прочим, друзья, пробежали уже 20 минут этого часа, впереди еще 40. И вот что мы услышим ближе к концу 60-минутки Kima Sound, Dry Slow. Чуть ранее Акмаль, Любовная.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше, в городе все пахнет.
0: Ну, а после рекламы Tokyo Hotel, How to Love.
2: Tell me how to fall in love.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalyou.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Миллионер посоветовал не общаться с супругой в рабочее время, только если какой-то форс-мажор. Не дарить материальные подарки, вместо них свое время и свою заботу. Ну и третье, не обсуждать при детях финансы, чтобы те не выросли избалованными. Мужчины, теперь, когда жена в очередной раз говорит: «Ты вообще меня не слышишь», отвечаем так: «Я следую совету успешного человека, миллиардера, минимизирую коммуникации». Это такая стратегия роста, в том числе и финансового.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Марин на волнах Love Radio, Warning Sign. Самое интересное, в крашенных флагах обычно мы прекрасно разбираемся и видим их сразу. Просто в начале отношений называем иначе. Не ревнивый, а очень любит. Не контролирует, а переживает. Не исчезает на 3 дня, а просто сложный человек. Вообще, влюбленность – прекрасный переводчик с тревожного языка на романтический. Переводит без единой ошибки.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые не нуждаются в переводе. Kimo Sounds, Rise Slow, далее Манбе Камеро, Пол, Make Love. А завершим этот час вместе с Димой Биланом и треком «Держи».

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».

0: с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Школа начинается с Ашан. Все для классной учебы по покупательным ценам уже тут. Карандаши цветные. Ашан «Красная птица». 12 цветов. Всего за 89,99 до 2 сентября. Все начинается с Ашан.
2: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут

сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: премьеры сериала «Трудно быть богом» остался один день.
1: Спонсор ООО «Рестрим Медиа».
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите премьеру 3 сентября. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.

Москве 8 вечера. 2 сентября, новая жизнь с 1 числа официально началась вчера, на сегодня уже можно немного импровизировать. Сделай это в ритме Love Power с DJ Light. Меня зовут Дима Вебер, это Love Radio.

0: DJ Light знает, как самый заурядный вечер превратить в вечеринку класса люкс. Все это только для тебя, твоей половинки и всего мира. Раскачиваем планету вместе, это Love Radio и Дима Вебер.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Даже не надейся, твои динамики не остынут от горячих хитов. В ближайшие 40 лови в нашем эфире. Ближе к концу часа. Джин, Don't Say You Love Me. Чуть ранее Мадонна, Мартин Гаррикс, Bizarre. Вскоре после рекламы. Айова, мы. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для детей старше 12 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа на Love Radio. Джин, работа Don't Say You Love Me. Ты слушаешь Love Radio, с тобой Дима Вебер. Надеюсь, этот вечер проходит в приятной компании.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Само собой разумеется, что да, но если что, делай громче, тут классные ребята. Например, DJ Smash и Dior с работы «Розовый туман» появится в эфире сразу после рекламы, ну а в конце часа. Freemasons и легенда Софи Эликс Бекстер, Heartbreak Me, и Dancer.
2: Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».

0: Ветерана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов. Премьера.
1: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.

столице 9 вечера. Ну что ж, среда уверенно занимает свое место в календаре. Пускай пока что без громких обещаний, но зато с классным саундтреком. С тобой Дима Вебер и Love Radio на старте. Temper City, Self-Aware.

0: продолжение музыкального часа на волнах Love Radio, Мартин Гаррикс и Дуа Липа, Scared to be Lonely. Иногда люди держатся за отношения не потому, что там хорошо, а потому что неизвестность пугает сильнее привычных проблем. Знакомое неудобство — вообще удивительно уютная вещь. Ты хотя бы знаешь, из-за чего вы поссоритесь и кто первым перестанет разговаривать. Почти стабильность, просто с очень плохим маркетингом.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну а далее в нашем эфире треки, которые помогут сгладить любые недосказанности в отношениях. Ближе к концу часа Ваня Дмитриенко, Мальбек, Сюзанна. Отражение.
2: Ну как дышать, покраснеет рот, потерпи еще, а смысл...
0: Чуть ранее Тима Белорусских, Мысли.
3: Зор, что мне светит лишь свет светофоров, и иногда вижу солнце над домом.
0: Ну а вскоре после рекламы Нюша, Аморе. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: купить уютную квартиру за стоимость машины места на парковке в Москве. Речь идет о жилье за 1,2 миллиона рублей в каменном доме исторической деревни в регионе Лацио. За один и тот же ценник в Италии ты всего лишь какой-то там сеньор с чашечкой эспрессо по утрам на балконе с видом на море, а в Москве ты герой парковки. Профессор в вопросах выживания, в битве за въезд во двор и утренний выезд из него.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: продолжение музыкального часа. Two Colors, Feat, Safri Duo и Крис де Саранти. Циникал в эфире Love Radio. Ну, во-первых, звучит как титры к какому-то бразильскому сериалу. А во-вторых, цинизм, конечно, часто появляется не потому, что человек перестал верить в любовь, а просто теперь перед любовью работает внутренний отдел безопасности. Проверить намерения, историю отношений, пару красных флагов и вот только потом запускать бабочек. Значит, это уже такая взрослая романтика. Сердце открыто, но вход уже по пропускам.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а самым классным треком у нас вход открыт в эфир всегда. Через несколько мгновений Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна с работой «Отражение». Далее «Rehab», «Dream Inside the Dream», «Дарин Хейс». Ну а завершим все с Сэмом Филдсом и Оксом «My Heart Goes».
1: Love Radio.

0: Расскажи, что тебе снится.
1: Как тебе наше сегодня?
0: Ты заберешь мои мысли.
1: Я снова не чувствую боли.

столице 10 вечера. Если понедельник — это планы, вторник — попытка им следовать, то среда уже чистая импровизация. Ты слушаешь Love Radio, с тобой по-прежнему я, Дима Вебер, на старте «Медуза», Henry Camomile, «Don't Wanna Go Home».

0: Ну что, друзья, нам понадобилось примерно лет 10 для того, чтобы раскрыть это музыкальное преступление. Матранг с работы «Медуза». В кого же он влюблен, спросите вы меня, а я вам отвечу. Недавно Люся Чеботина выпустила новую песню под названием «Медуза Горгон». Теперь дальше думайте сами.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну а если думать уже не хочется или не может, за вас я обязательно все сделаю. Вот треки, которые мы услышим в ближайшие 40 минут, ближе к концу часа. Кайго и Макс Макнаун, Take Me Back. Take me back. Чуть ранее Five Star Family, Фарго, перемотай.
2: Перемотай пленку на 5 минут назад и выключи.
0: Ну а вскоре после рекламы мод мурашками. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вот так вот, без стеснения, глядя практически в глаза, Эд Ширан признается, что влюбился в тело без всяких там, знаете, вот это «мне понравился твой взгляд», «глубина твоих глаз», в них можно ловить рыбу. Просто, четко и по делу. Кстати, теперь ты можешь слушать нас не только в FM-диапазоне или в своей умной колонке, но еще и в сервисе Яндекс.Радио. У него есть версия для браузера и мобильное приложение. То есть мы остаемся на связи везде, где у тебя есть компьютер или смартфон. Любовь всегда рядом с тобой. Слушай Love Radio там, где тебе удобно. Категория 16+.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Касаемо музыкальных планов, в ближайшие 10 минут «Die the Life for End» Люси Чеботина и свежий трек «Горгона», а завершим этот час вместе с Кайго и Макс Макнаун «Take Me Back». Я ж, Дима Вебер, с вами прощаюсь. Услышимся завтра здесь, на любимой волне. Пока.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь.

0: you, look what you just made me do.
1: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
2: Миллионер посоветовал не общаться с супругой в рабочее время, только если какой-то форс-мажор. Не дарить материальные подарки, вместо них свое время и свою заботу. Ну и третье, не обсуждать при детях финансы, чтобы те не выросли избалованными. Мужчины, теперь, когда жена в очередной раз говорит: «Ты вообще меня не слышишь», отвечаем так: «Я следую совету успешного человека, миллиардера, минимизирую коммуникации». Это такая стратегия роста, в том числе и финансового.
1: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+, ПАО «Сбербанк».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Проверьте здоровье быстро, просто и надежно. До 31 октября комплексы базовых анализов «Хеликс» и «Хеликс Лайт» по сниженным ценам. Витамин В12 и железо от 540 рублей. Липидограмма от 590. Витамин D и ферритин от 890 рублей. «Хеликс» и «Хеликс Лайт» – это точная диагностика и быстрые результаты. Подробности акции и адреса центров на helix.ru. Количество городов участников ограничено. Акция действует с 1 сентября по 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.